Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.

0: каражаттарына, улгайууга каршы жана ажыруу косметикасына, күндөн калгалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар. Кэшбек жана сатып алууда. Билектер: Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евроше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евроше KG жана 0550 770 401 телефонунда.
1: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно. Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish-Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish-Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.

0: Реклама. Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
1: Разрешение Финнатура серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар».
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева 165.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
1: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.
2: Для девчонок и ребят мы создали Тэш-робот. Все, о чем можно мечтать, что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад, детство – это Тэш-робот.
3: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Тэш-робот. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г.
4: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
5: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
6: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558 91 50 02.

0: Aquifruit во всех магазинах страны.
1: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джелмаян, звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джелмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джелмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.
2: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
3: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
4: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
5: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтуналиева 165.

0: всемирных игр кочевников осталось 8 дней. Спонсор отчета — компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.

Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Инстаграм.

0: dubai.kg. Телефон 0555 48 32 60.
1: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
2: Деятельность

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: Отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
4: Реклама на Авторадио. 0777-118-118.

0: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
1: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
2: Деятельность лицензирована.
3: Гонка в самом разгаре? Нет, это Фатима и Умар бегают на перегонки в новых кроссовках. Все для уроков и перемен ищите на Wildberries с примеркой и оплатой при получении.
4: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
5: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
6: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
7: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
6: Как же мне хорошо спалось.
7: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
8: Деятельность лицензирована.
9: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
10: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
11: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

0: Lobby Education. Помощь с поступлением в университеты за рубежом. От выбора вуза до оформления визы. Скрябина 45D, офис 21. Телефон 0700 12 98 48.
1: BMW требует особого отношения. BMW сервис «Фаворит» дает именно его. Диагностика, ремонт электроники, коробки, двигателя, ходовой части. Запчасти в наличии и на заказ до 7 рабочих дней. BMW сервис «Фаворит». Профессионализм без лишних слов. Приезжайте. Элибесова 12. Звоните 0555-507-00.
2: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
3: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд,

0: Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
1: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
1: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
2: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорен.
3: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
4: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
5: Сольный концерт? Нет. Это Умар отбивает ритм по новому рюкзаку. Все для уроков и перемен ищите на Wildberries с примеркой и оплатой при получении.
6: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

0: всемирных игр-кочевников осталось 8 дней. Спонсор отчета — компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.

0: Реклама. Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
1: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
0: Огромный выбор для школы и офиса.
1: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Октагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
2: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
3: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504 08 80 80.

0: Знаток. Все продукты, которые хочется съесть. Заходи, покупай. Знаток. Лучшее из лучшего. Выбирай.
1: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abish-Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abish-Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
2: Мегалайн. Интернет с высоким разрядом скорости. Тарифные планы кросс, спринт и марафон. Выбирай свой ритм подключения. Скорость до 600 мегабит в секунду. И тарифы от 1000 сомов. Мегалайн. Шагай по 100 вместе с нами. И будь всегда на шаг впереди.
3: Лицензия ГАЗ 16-15-49КР. 17-02-13КР.
1: Геймаро в Бишкеке уже 23 августа. Вместе с ним на одной сцене.

который станет последним масштабным фестивалем этого лета. Гольф-клуб «Кленовый лист». Билеты уже на сайте tikitiki.kg. И с нами уже тысячи зрителей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

0: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
1: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
2: Реклама на Авторадио.

остаться как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Реклама. Nitro Fresh. Ритм ускоряется. Успевай больше, двигайся быстрее. Nitro Fresh. Выбери свой вкус.
1: Товар сертифицирован.
2: Моющиеся и стойкие краски «Сан Марита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Сан Марита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Сан Марита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Сан Марита».

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
2: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
1: Огромный выбор для школы и офиса.
2: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Октагула 87А и Манаса 7. Пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
3: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

0: всех всемирных игр-кочевников осталось 8 дней. Спонсор отчета — компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Ха, работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.

0: Биринчи-тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60.
1: Кызырга да, балдарга да, биз жараттыктар шабат. Кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушу, ата-энелер кубанат, балалык бул таш шабат.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
3: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Farm немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
4: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
5: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
6: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
7: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний – один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
8: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
9: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
10: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Заказывайте или приобретайте в магазинах «Автостарт» по городу или на сайте автостарт.kg.
1: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558 91 50 02.

0: маршрут во всех магазинах страны.
1: BMW требует особого отношения. BMW сервис «Фаворит» дает именно его. Диагностика, ремонт электроники, коробки, двигателя, ходовой части. Запчасти в наличии и на заказ до 7 рабочих дней. BMW сервис «Фаворит». Профессионализм без лишних слов. Приезжайте. Или Бесова 12. Звоните 0555-507-00.
2: Как доставить груз на строительную площадку?
3: Тебе поможет Чагылган.
4: Отгрузить урожай?
3: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
5: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
6: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар».
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.

А что если ChatGPT сможет управлять роботом? Узнать и попробовать это можно на неделе AI и роботов в Codify. С 17 по 23 августа дети смогут познакомиться с ChatGPT, увидеть настоящих AI-роботов и узнать, как искусственный интеллект взаимодействует с роботами. В программе Aiko и Aika и роботы, которыми можно управлять с помощью ChatGPT. Codify, 7 микрорайон, с 10 до 19.00. Запишите ребенка на бесплатное посещение по телефону 0500 431 430.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0555 48 32 60.
1: Для девчонок и ребят мы создали Ташрабат. Все, о чем можно мечтать. Что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад. Детство – это Ташрабат.
2: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Ташрабат. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г.
3: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
4: Разрешение финнатура серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
5: Жаркое лето в магазинах Ivroche Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ivroche в ТЦ Азия Молл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй 178. Подробности на нашей страничке в Instagram Ivroche KG и по телефону 0500 50 770 401.
6: Реклама на Авторадио 0 777 118 118.

0: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
1: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
2: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG». Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
3: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
4: Только за

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

А что если ChatGPT сможет управлять роботом? Узнать и попробовать это можно на неделе AI и роботов в Codify. С 17 по 23 августа дети смогут познакомиться с ChatGPT, увидеть настоящих AI-роботов и узнать, как искусственный интеллект взаимодействует с роботами. В программе Aiko и Aika и роботы, которыми можно управлять с помощью ChatGPT. Codify, 7 микрорайон, с 10 до 19.00. Запишите ребенка на бесплатное посещение по телефону 0500 431 430.

0: всемирных игр-кочевников осталось 8 дней. Спонсор отчета — компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Ха, работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.

0: осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно. Геймаров в Бишкеке уже 23 августа. А вместе с ним на одной сцене Бандерас, Отпетые мошенники и Тассо. Все это на фестивале Бакай Пикник, который станет последним масштабным фестивалем этого лета. Гольф-клуб «Кленовый лист». Билеты уже на сайте tiki-tiki.kg. И с нами уже тысячи зрителей.
1: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Реклама. Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
1: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
0: Огромный выбор для школы и офиса.
1: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», «Октагула 87А» и «Манаса 7» пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
2: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
3: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм покупают только в normpatty.kg.
4: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
5: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559-006-730.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

А что если ChatGPT сможет управлять роботом? Узнать и попробовать это можно на неделе AI и роботов в Codify. С 17 по 23 августа дети смогут познакомиться с ChatGPT, увидеть настоящих AI-роботов и узнать, как искусственный интеллект взаимодействует с роботами. В программе Aiko и Aika и роботы, которыми можно управлять с помощью ChatGPT. Codify, 7 микрорайон, с 10 до 19.00. Запишите ребенка на бесплатное посещение по телефону 0500 431 430.

0: Реклама. Жарнама. До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
1: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
0: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+. Геймаро в Бишкеке уже 23 августа. А вместе с ним на одной сцене «Бандерас», «Отпетые мошенники» и «Тассо». Все это на фестивале «Бакай Пикник», который станет последним масштабным фестивалем этого лета. Гольф-клуб «Кленовый лист». Билеты уже на сайте tiki-tiki.kg. И с нами уже тысячи зрителей.

Реклама. После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносит дискомфорт? Боль при повышенной активности. Боль релакс гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах. Уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Моющиеся и стойкие краски. Сан-Марита. Ваша уверенность в безупречном результате. Сан-Марита идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски Сан-Марита в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Слава Сан-Марита в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1 3 и в магазине у дяди

0: Авторадио.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах 00, я старше на год, ты пришел в мой день.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

0: всемирных игр-кочевников осталось 8 дней. Спонсор отчета — компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Работала. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.

Call. Быстро, удобно и выгодно. Встречаем осень вкусно и громко. Удобно и выгодно. Встречаем осень вкусно. Вкусно и громко. Актно и громко. Октоберфест бай. Октоберфест бай Абдыш. Октоберфест бай Абдыш Ата. Бай Абдыш Ата. Большой фестиваль еды. Ата. Большой фестиваль еды. Пеншой фестиваль еды. Пенных напитков и живой музыки. Гов и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе Кленовый лист. Вазги. 19 сентября в гольф-клубе Кленовый лист. Вас ждут фуд-маркет. 19 сентября в гольф-клубе Кленовый лист. Кленовый лист. Вас ждут фуд-маркет. Живые выступления. Вас ждут фуд-маркет. Живые выступления. Маркет. Живые выступления. И яркое шоу. Выступления. И яркое шоу. Хедлайнер. Яркое шоу. Хедлайнер вечера. Группа.

0: События этой осени. События этой осени. Октоберфест бай этой осени. Октоберфест бай ап. Октоберфест бай Абдышата. Фест бай Абдышата. Билеты на сайте Кикидишата. Билеты на сайте Кикидифистики.кг. Билеты на сайте Кикидифистики.кг. 8 Кикидифистики.кг. 18+. Ки.кг. 18+. 18+.
1: Реклама на Авторадио. Реклама на Авторадио. 0-100-радио. 0-777-100. 0-777-118-77-118-118. 118-118. 118.

0: магазинах Аквифрут во всех магазинах страны. Во всех магазинах страны.
1: Когда внутри
0: страны.
1: Когда внутри зарождается. Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих на забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины. Пригнатер. Когда начинается новая жизнь.
2: Геймаров в Бишкеке. Уже 23 августа.

билеты уже на сайте tiki-tiki.kg tiki-tiki.kg и с нами уже KG и с нами уже тысячи зрителей Реклама на Авторадио. 0717

Авторадио. Авторадио. Радио. Авторадио. Авторадио. Пердорадио. Первое автомобильное радио. Радио. Радио. В Бишкеке. В Бишкеке 5 часов. В Бишкеке 5 часов вечера. Бишкеке 5 часов вечера. Авторадио. Часов вечера. Авторадио. Авторадио. Радио.

0: Спонсор часа на авторадио Бишкек. Компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости. В жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс. Уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань 1. 0755 900 55 996 996 996 996 996. Токтоналиева 165.

0: аккумуляторларды шаардагы автостар дүкөнүнөн сатып алып, же автостар чекиткей сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
2: BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555-507-000.
3: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
4: Разрешение финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
5: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Реклама. Ищите жилье в Ламедине 1. Остановитесь. Вы его уже нашли. Представляем Аламедин Уан. От строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса. Ваш дом бизнес-класса в вашем любимом районе. В вашем любимом районе. 70% территории. Мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин Уан. Здесь места хватит всем. Аламедин Уан хватит всем. Аламедин Уан сделано для жизни. Успеете забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998 909 909 909 909 909.
1: Он устраивается поудобнее. Включает телеканал на МАТ-ТВ. Поднимает телефон. Наводит камеру. И отличный кадр. Серьезный претендент на победу.
2: Со 2 по 6 сентября Фотографируйте игры кочевников на телеканале на МАТ-ТВ прямо с экрана телевизора. И выкладывайте в Инстаграм с хэштегами на МАТ-ТВ и фотокочевников. Каждый день можно выиграть умную колонку Алиса. А главный приз — горный велосипед. Подробности на фото.namat.tv.
1: В этом конкурсе
0: Нитро Фреш. Каждый выбирает.

0: Утро фреш. Выбери свой вкус. Выбери свой вкус.
1: Товар сертифицирован. Свой вкус. Товар сертифицирован. Товар сертифицирован.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте. Школа нового мышления. Это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня. Обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в пятый, седьмой, восьмой и девятый классы. Подробности 05-58, 91-50-02.
0: Кто поможет тебе на топливо не тратить?

0: Хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джел Майан. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 0510 0 10 0 8 88 88 88 81 81.
1: Думаете, немецкий трактор это дорого? Компания Агротрек. Меня

Оздоровительный комплекс для будущих мам. Для будущих мам. Поддержка здоровья женщины – мам. Поддержка здоровья женщины и пушка здоровья женщины и правильного развития женщины и правильного развития малыша, правильного развития малыша каждый день. Развития малыша каждый день. Пригнатер – каждый день. Пригнатер. Когда начни? Пригнатер. Когда начинается новая жизнь? Когда начинается новая жизнь? Начинается новая жизнь. Новая жизнь.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль... Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь... Троян Плюс. 0 518 118. 118.

0: күн сабат. Ляди Люд көнінде бары бар. 0504-4949-00. Ляди Люд көнінде бары бар. 0504-4949-00. 0504-4949-00. 0504-4949-00. Люд 4949-00. Люче кит кейджи. Люче кит кейджи.
1: Машина снова не
0: кит кейджи.
1: Машина снова не завелась. Машина снова не завелась. Снова не завелась. Опоздание. Лась. Опоздание. Нервы. Здание. Нервы. Потерянное время. Нервы. Потерянное время. Все потерянное время. В сети магазинов «Автоми». В сети магазинов «Автостарт» решат магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы.

0: Реклама.
1: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
2: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
3: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
4: Он устраивается поудобнее, включает телеканал на МАТ-ТВ, поднимает телефон, наводит камеру и отличный кадр! Серьезный претендент на победу!
5: Со 2 по 6 сентября фотографируйте игры кочевников на телеканале на МАТ-ТВ прямо с экрана телевизора и выкладывайте в Инстаграм с хэштегами на МАТ-ТВ и фото кочевников. Каждый день можно выиграть умную колонку «Алиса». А главный приз – горный велосипед. Подробности на foto.namat.tv.
4: В этом конкурсе побеждают

0: Lobify Education. Помощь с поступлением в университет и за рубежом. От выбора вуза до оформления визы. Скрябина 45D, офис 21. Телефон 0700 12 98 48.
1: Для девчонок и ребят мы создали Ташрабат. Все, о чем можно мечтать, что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад,

0: детства – это Ташрабат.
1: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Ташрабат. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г.
2: Собираете ребенка в школу? Не откладывайте покупки. Оформите рассрочку «Пайда» от «Оптима Банка» до 100 тысяч сомов, до 6 месяцев и без переплат. «Пайда» выгодно всегда. Лицензия НБКР номер 018.
3: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
4: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
5: Разрешение финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
6: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема. Мне посоветовали мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
7: Как доставить груз на строительную площадку?
8: Тебе поможет Чагылган.
7: Отгрузить урожай?
8: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995 802 888.

0: Авторадио.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто Кадиллак. Ты мне сказала, будешь одет.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

0: Авторадио.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Бифай Эдукейшн. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дареги Скрябин көчөсү 45-те, кеңсе 21, телефон 0700 12 98 48.
1: После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Больнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Больнул Релакс Гель.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: BMW требует особого отношения. BMW сервис «Фаворит» дает именно его. Диагностика, ремонт электроники, коробки, двигателя, ходовой части. Запчасти в наличии и на заказ до 7 рабочих дней. BMW сервис «Фаворит». Профессионализм без лишних слов. Приезжайте. Элибесова 12. Звоните 0555 507 300.

0: Заказывайте или приобретайте в магазинах. Заказывайте или приобретайте в магазинах Автостарт. Приобретайте в магазинах Автостарт по городу или на сайте Автостарт по городу или на сайте автостарт.кей или на сайте автостарт.кейджи.
1: Ищите .кейджи. Ищите жилье в Ламедине 1. Ламедине 1. Остановитесь. Вы остановитесь. Вы его уже нашли. Представляйтесь. Вы его уже нашли. Представляем уже нашли. Представляем Аламедин One. Представляем Аламедин One. От строительной Медин One. От строительной компании Level. От строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70 в вашем любимом районе. 70 про любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасный проход. Огромный двор, зону барбекю, вар-двор, зону барбекю, воркаут-площадки, барбекю, воркаут-площадки и безопасные площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Безопасное пространство для детей. Здесь пространство для детей. Здесь места хватит. Здесь места хватит всем. Аламедин One. Места хватит всем. Аламедин One. С всем. Аламедин One. Сделано для жизни. Аламедин One. Сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас 0998-909. Звоните прямо сейчас 0998-909-909.
2: Он устраивается поудобнее, включает телеком. Он устраивается поудобнее, включает телеканал на Мат-ТВ, поднимает телефон, наводит камеру, и отличный кадр, серьезный претендент на победу.
3: Со 2 по 6 сентября фотографируйте игры кочевников на телеканале Номад ТВ прямо с экрана. И выкладывайте в Инстаграм с хэштегами Номад ТВ и фотокочевников. От ТВ и фотокочевников. Каждый день можно выиграть умную колонку Алиса. А главный приз — горный велосипед. Подробности на фото.намад.тв.
2: В этом конкурсе побеждают в одно касание.
4: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Эйрджиры. Вас приветствует Осман Эйрлайн. Наслаждайтесь комфортным

0: Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями, отношей компании. Объединяя Кыргызстан.
1: 95% людей, 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность людей, даже не подозревают, что их усталость и раздражительность, это банально, это банальная нехватка магния. Магнитаб, комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество в доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
2: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Спокойным за работу корпоративного транспорта». Заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм Автю. Дэн Сяопина 351. Инстаграм Автоэлемент Кейджи. И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема. Мне посоветовали мелосон, единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства, а значит более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую, как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании Рубикон. Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене.
3: Деятельность лицензирована. Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежеготовый халяль продукции для всей семьи.

0: всей семьи. Быстро, для всей семьи. Быстро, быстро, удобно и с доставкой через... Удобно и с доставкой через Glovo. Один с доставкой через Glovo. Один заказ и через Glovo. Один заказ и любимые блюда. Один заказ и любимые блюда у вас. И любимые блюда уже едут к вам. Любимые блюда уже едут к вам. Уже едут к вам. Вкус, который... Вкус, который объединяет. Который объединяет. Аппетит.
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство.
0: Аппетит.
1: Строите, ремонтируете.
0: Аппетит.
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство.

Levi. Levi. Бренд быта... Levi. Бренд бытовой химии номер один в бренд бытовой химии номер один в Китае. Номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства...

0: лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых. Выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках. Ищите нас в торговых точках и в Инстаграм. Либовых точках и в Инстаграм. Libai.kinstagram. Libai.kg. Телефон 0.kg. Телефон 0550. Телефон 0555 4855 4832 60. 4832 60. 3260.
1: Когда хочется. Когда хочется вкусно поесть, а хочется вкусно поесть, выбирайте вкусно поесть, выбирайте аппетит. Выбирайте аппетит. Большой аппетит. Большой выбор свежеготовой халяль продукции. Свежеготовой халяль продукции для всей халяль продукции для всей семьи. Быстро, удобно. Удобно и с доставкой через Глово. Один заказ из Глово. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус один заказ, и любимые блюда уже Аппетит.
2: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агде». Компания «Агротрек». Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии Deutzfahr. С китайского филиала. Теперь доступны фермерам Кыргызстана.

Реклама. Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Онлайн расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online, в коммерческом KSB Online, в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки, на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года. Деятельность лицензирована. 26 года. 26 года. Деятельность лицензирована.

0: Тут во всех магазинах страны.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Новой квартире и люксовом авто? Строить люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный рост. Строительная компания «Айкон» запускная компания «Айкон» запускает масштаб. «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. Запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру. Коммерш. С 13 июля по 18 декабря. Покуп 18 декабря. Покупайте квартиру. Покупайте квартиру. Коммерческую не покупайте квартиру. Коммерческую недвижимость или птиру. Коммерческую недвижимость или паркинг. Коммерческую недвижимость или паркинг. В ЖК Левент или паркинг. В ЖК Левент Парк. Манс. ЖК Левент Парк. Мансара. Термели. Из Левент Парк. Мансара. Термели. И забюсара. Термели. И забирайте свой лотерейный билет. И забирайте свой лотерейный билет. Глайте свой лотерейный билет. Главный мегапрейный билет. Главный мегаприз. Роскошный электромобиль Zikr 9X Ultra. Главный мегаприз. Роскошный мегаприз. Роскошный электромобиль Zikr 9. Роскошный электромобиль Zikr 9 и электромобиль Zikr 9X Ultra. Zikr 9X Ultra. А также путевки Ultra. А также путевки в

0: Эсса халяль. Бимар. Биздин маркет. Бимар. Биздин маркет. Биздин маркет.
1: Выстроите бизнес на качестве, строите бизнес на качестве, точности и доверии. Результат начинается с правильного, начинается с правильного оборудования. Троян правильного оборудования. Троян плюс офицер оборудования. Троян плюс официальный дистрибьютор. Троян плюс официальный дистрибьютор Синк. Официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и специальное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучшего.

Авторадио. Авторадио. Первое. Авторадио. Первое радио. Первое. Первое автомобильное. Автомобильное радио. Мобильное радио. Радио. Радио. В Бишкеке 9 часов. В Бишкеке 9 часов. В Бишкеке 9 часов вечера. 9 часов вечера. Авторадио. Вечера. Авторадио. Авторадио. Радио. Движение. Только.

Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами, уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при

0: Реклама. Реклама. Реклама.
1: Жарнама.
0: Реклама.
1: Жарнама. Жарнама.
2: До первого звонка осталось... До первого звонка... До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время... До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to school уже в первого звонка осталось совсем немного. Не тратьтелось совсем немного. Не тратьте время на много. Не тратьте время на поиски. Back to school. Тратьте время на поиски. Back to school поиски. Back to school уже в ТРЦ Бишкек. Back to school уже в ТРЦ Бишкек парк. В ТРЦ Бишкек парк. Все для учебы на ЕК парк. Все для учебы на ярмарке и в магазине. Все для учебы на ярмарке и в магазинах. И в магазинах с фирменными наклейками Back to School. С фирменными наклейками Back to School. Быстро. Наклейками Back to School. Быстро, удобно и School. Быстро, удобно и выгодно. Быстро, удобно и выгодно.
3: Мой выгодно. Моющиеся и стойкие краски. Моющиеся и стойкие краски. Моющиеся и стойкие краски. Сан-Марита. Стойкие краски. Сан-Марита. Ваша Сан-Марита. Ваша уверенность в безупречном. Ваша уверенность в безупречном результате. Уверенность в безупречном результате. В безупречном результате. Сан-Марита. Идеальном результате. Сан-Марита. Идеальный выбор. Сан-Марита. Идеальный выбор для тех, кто ценит. Идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски Сан-Марита в центре красок на Кутубаева 15. Качество и комфорт. Покупайте краски Сан-Марита в центре. Покупайте краски Сан-Марита в центре красок на краски Сан-Марита в центре красок на Кутубаева 15/3. И в магазине у дяди Славы в центре красок на Кутубаева 15/3. Кутубаева 15/3. И в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1.
4: Сан-Марита
3: 3. И в магазине у дяди Славы на Фирсова. И в магазине у дяди Славы на Фирсова 3. У дяди Славы на Фирсова 30/1. На Фирсова 30/1.
4: Сан-Марита
3: 1.
4: Сан-Марита. Сан-Марита.
5: Жаркое лето. Жаркое лето. Жаркое лето в магазине. Жаркое лето в магазинах Ив Роше. В магазинах Ив Роше, Франция. Грандиозные скидки.

сложу всю свою жизнь, чтоб ты сложу всю свою жизнь, чтоб ты знала, я тоже не вру. Свою жизнь, чтоб ты знала, я тоже не вру. Чтоб ты знала, я тоже не вру. Тоже не вру.

0: Компания Icon, строительная компания Icon запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля компания Icon запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК Левен Парк, Мансара. И забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз. Роскошный электромобиль Zeekr 9X Ultra. А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon. Мечты становятся ближе с Icon.
1: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580. От 13.07.2026.

0: морские деликатесы, все вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивай деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или закачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по приложению «Океан» или заказывайте по телефону 552 заказывайте по телефону
1: Они полностью
2: в моих.
1: Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в норм.
3: Корма премиум класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч низко. В подарок. Бесплатная доставка по городу. Нормпати.кг. Телефон 0500 KG. Телефон 0504-08-80-80.
4: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Райт» с мукой, которая подводит. Попробуйте муку раменское и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. Раменская мука для идеальной выпечки каждый раз.
5: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто?
4: Каждый раз.
5: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительное вам авто. Строительная компания.

0: Знаток. Знаток. Все, что хочется съесть. Знаток. Все, что хочется съесть. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай, съесть. Заходи, покупай. Качество от... Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда... Качество от вкусного всегда выбирай. От вкусного всегда выбирай. Всегда выбирай.
1: Мега... Мегалайн. Мегалайн. Интернет с высоким... Мегалайн. Интернет с высоким... Лайн. Интернет с высоким разрядом скорости. Нет, с высоким разрядом скорости. Тарифным разрядом скорости. Тарифные планы кросс. Скорости. Тарифные планы кросс. Спринт и марафон. Тарифные планы кросс. Спринт и марафон. Выбирай... Спринт и марафон. Выбирай свой ритм и марафон. Выбирай свой ритм подключения. Выбирай свой ритм подключения. Скорость до подключения. Скорость до 600 мегаб... Скорость до 600 мегабит в секунду. И до 600 мегабит в секунду. И тарифы от 1000 в секунду. И тарифы от 1000 сомов. Мегалайфы от 1000 сомов. Мегалайн. 1000 сомов. Мегалайн. Мегалайн. Шагай по 100 вместе. Шагай по 100 вместе с нами. И по 100 вместе с нами. И будь всегда на шаг вместе с нами. И будь всегда на шаг впереди. И будь всегда на шаг впереди. Всегда на шаг впереди.
2: Лицензия ГАЗ 16-15.
1: Шаг впереди.
2: Лицензия ГАЗ 16-15-49КР. Лицензия ГАЗ 16-15-49КР. 17-02-13-15-49КР. 17-02-13КР. КР. 17-02-13КР. КР.
3: Реклама на Авторадио. Реклама на Авторадио. Реклама на Авторадио. 0700 Авторадио. 0700 0777 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118

0: с нами уже тысячи зрителей. Реклама на уже тысячи зрителей. Реклама на Авторадио. Ноль семьсот семьдесят.
1: Кимдер біреу азаптарды тартқандыр, тартқандыр. Кимдер

Реклама. Реклама. Реклама. Реклама. Реклама.

Октоберфест бай Абдыш-Ата. Октоберфест бай Абдыш-Ата. Бай Абдыш-Ата. Большой фестиваль еды-та. Большой фестиваль еды. Пеншой фестиваль еды. Пенных напитков еды. Пенных напитков и живой музыки. Напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе Кленовый. 8 сентября в гольф-клубе Кленовый лист. В клубе Кленовый лист вас ждут фуд-маркет. Живый лист вас ждут фуд-маркет. Живые ждут фуд-маркет. Живые выступления и яркет. Живые выступления и яркое шоу. Яркое шоу. Хедлайнер. Яркое шоу.

0: Мечтаете о новой квартире и... Мечтаете о новой квартире? Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Новой квартире и люксовом авто? Стройлюксовом авто? Строительная компания? Строительная компания Icon запускает масштабный розыгрыш. Розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру. Коммерческую недвижимость или паркинг. В ЖК Левен Парк. Мансара, Термели. И забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз. Роскошный электромобиль Z-билет. Роскошный электромобиль Zikr 9X Ultra. А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос — это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
1: Разрешение Финнадзора серии SN. Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580. От 13.07.2026.
2: Встречаем осень. Вкусно и громко. Октоберфест байка.

События этой осени. События этой осени. Октоберфест осени. Октоберфест by Абдыш. Октоберфест by Абдышата. Билеты на сайт Абдышата. Билеты на сайте tiki-defisa. Билеты на сайте tiki-defis-tiki.tiki-defis-tiki.kg. 18+. 18+. Реклама на Авторадио. Реклама на Авторадио. 0 радио 0 777 0 777 118 17

Под облаком летает, под облаком летает, летает. Вниз высоты не смотреть, вниз высоты не смотреть, вниз высоты не смотреть, посмотреть.

0: Авторадио.
1: Сен болдың жүрегім.
0: Авторадио.
1: Сен.

Самар и на проспекте Чуй 178. Чуй 178. Подробности 78. Подробности на нашей страничке в Инстаграм. И в Рошей KG и по

Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания Icon запускает масштабное вам авто. Icon запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК Левенг, Левен парк, Мансара, Термели и забирайте свой лотерейный билет. Главный Сара Термели и забирайте свой лотерейный Главный мегапри.

0: X Ultra, а также путевки в Таиланд, Египет и Prinivid X Ultra, а также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт АЕ. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе
1: с Icon. Разрешение. Разрешение Финнадзора серии SL-980 от 13.07.2026.
2: Реклама на авторадио 0777 118 118.

Авторадио. Авторадио. Авторадио. Радио.

0: Каждый день. Прегнатер. Когда начинается? Прегнатер. Когда начинается новая жизнь? Когда начинается новая жизнь?
1: Реклама на Авторадио.
0: Новая жизнь.
1: Реклама на... Реклама на автор... Реклама на Авторадио. На Авторадио. 0-700-0-777-187-118-107-118-118-118.

В Бишкеке. Час ночи. Авторадио.

Авторадио. Авторадио. Авторадио.

бытовой химии номер один. Бренд бытовой химии номер один в Китае. И номер один в Китае. Биоразлагаемые и Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и мы и гипоаллергенные. Средства для посуды аллергенные. Средства для посуды подходят даство для посуды подходят даже для мы подходят даже для мытья овощей и фруктов. Мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее.

Бишкеке 2 часа... В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио. Бишкеке 2 часа ночи. 2 часа ночи. Авторадио. Авторадио.

Прошлое шрам, прошлое шрам, на прошлое шрам, на груди, на груди, упадет как ди, упадет как, упадет как тень, но в твоей легкости как тень, но в твоей тень, но в твоей, но в твоей легкости, легкости, я найду легкости. Я найду свой день, найду свой день, чек, свой день, чек.

закат. Олеющий закат, грустный разговор. Олеющий закат, грустный разговор. Грустный разговор, разговор. Памятный браслет заберу с собой.

Наши уже с собой, наши уже спят, наши уже спят, наши уже спят. Тише не буди, спят, тише не буди, тише не буди. Раз не буди, расскажи, что там ждет нас, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, кто там ждет нас впереди. Так давай запоем, ждет нас впереди, нас впереди. Так давай запоем, хоть давай запоем, хоть толпой поем, хоть толпой, хоть вдвоем, хоть толпой, хоть вдвоем. Знаю точно, весь год очень быстро, хоть вдвоем.

Авторадио. Авторадио. Авторадио. Авторадио. Авторадио.

0: баракчада Еврошекейджи жана 0550 770 401 телефонунда. Шекейджи жана 0550 770 0550 770 401 телефонунда. 770 401 телефонунда.
1: До первого звонка осталось
0: 70-401 телефонында.
1: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время
0: телефонында.
1: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиск парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах и в магазинах с фирменными наклейками магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выменными наклейками Back to School. Быстрый Back to School. Быстро, удобно. Быстро, удобно и выгодно.
2: Реклама на Авторадио. Реклама на Авторадио. Ноль радио. 0-777-187-118-118. 17-118. 118-118.

0: моих лапах. Делают все, что пах. Делают все, что я захочу. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normparty.kg. И корм мне покупают только в норм. Корм мне покупают только в normparty.kg.
1: Корма премиум класса для домашних любимцев.
0: normparty.kg.
1: Корма при.
0: .kg.
1: Корма премиум класса для Корма премиум класса для домашних любимцев. Корма премиум класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч для домашних любимцев. При покупке корма Паунч низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. Нормтов. При покупке корма Паунч низко в подарок. Корма Паунч низко в подарок. Бесплатная низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. Норк. Бесплатная доставка по городу. На доставка по городу. normparty.kg. Телефон 0504-08-80-KG. Телефон 0500. Телефон 0504-08-80-80. 80-80. 80-80. 80-80.

0: впрок.
1: Знаток. Все продукты. Знаток. Все продукты, которые хочешь. Знаток. Все продукты, которые хочется. Продукты, которые хочется съесть. Заходи, покупай. Хочется съесть. Заходи, покупай. Знаток есть. Заходи, покупай. Знаток. Лучшее из лучшего выбирай. Ходи, покупай. Знаток. Лучшее из лучшего. Из лучшего выбирай.
2: Вкусно и громко. Октобер-Ата. Большой фестиваль еды. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19-го фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. Пенных напитков и живой музыки. Напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» в музыке. 19 сентября в гольф-клубе 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет. Живые в октябре в гольф-клубе «Кленовый Новый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Лист вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Акты осени. Октоберфест by Абдышата. Билеты на сайте tiki-tiki.com. Октоберфест by Абдышата. Билеты на сайт by Абдышата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg 18+. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. На сайте tiki-tiki.kg 18+.kg 18+.
3: Мегалайн
2: 18+.
3: Мегалайн. Интернет с высоким разрядом скорости. Тарифные планы Кросс, Спринт. Мегалайн. Интернет с высоким разрядом скорости. Тарифные планы Кросс, Спринт и Марафон. Интернет с высоким разрядом скорости. Тарифные планы Кросс, Спринт и Марафон. Тарифные планы Кросс, Спринт и Марафон. Выбирай свой ритм подключения. Скорость до 600 мегас. Спринт и Марафон. Выбирай свой ритм патрофон. Выбирай свой ритм подключения. Скорость до свой ритм подключения. Скорость до 600 мегабит в секунду. И тарифы от 1000. И тарифы от 1000 сомов. Мегалайн. 1000 сомов. Мегалайн. Шагай по 100, по 100 вместе с нами. И будь всегда вместе с нами. И будь всегда на шаг впереди.
4: Лицензия ГАЗ 16-15-49.
3: Всегда на шаг впереди.
4: Лицензия ГАЗ 16-15-49КР. 17-02-12КР.
3: Впереди.
4: Лицензия ГАЗ 16-15-49КР. 17-02-12КР. Лицензия ГАЗ 16-15-49КР. 17-02-12КР.
2: Реклама на автора.
4: 49КР. 17-02-12КР. 17-02-12КР.
2: Реклама на авторадио.
5: 0-770.
2: Реклама на автора. Реклама на авторадио.

В Бишкеке 4 часа утра. В Бишкеке 4 часа. В Бишкеке 4 часа. В Бишкеке 4 часа утра. А в 4 часа утра. Авторадио. Утро. Авторадио. Авторадио. Радио.

Телефон 0702 43 5408. Телефон 0702 43 5408. 0702 43 5408. 5408.

будто, но шансы равны нулю. Не так я вас увидела в толпе, как будто, но увидела в толпе, как будто, но шансы равны нулю. Бе как будто, но шансы равны нулю. Шансы равны нулю. Не такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то звучит. Мне так не хватает вас, а так не хватает вас. А небо все.

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы как-то в центре, не поменяться в лице бы. Не поменяться в лице бы. Если бы поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, если бы был рецепт, я нас бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Рецепт, я нас бы не вспомнила. Нас бы не вспомнила. Вспомнила. Встретимся как-то в центре. Встретимся как-то.

Слышу слова, слышу слова. Инки, так хочу, губ, так хочу, хочу.

радио. Авторадио.

Авторадио. Авторадио. Авторадио. Авторадио.